0: Пристаями. Да бутмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теоритэмэби. Нишнуэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пристаями. Хобл самшаутрес. Аца-аца да тхутбутсутсе. Гадмеура.